0: Упала сами постается. Такая удачника. Не пускал, не руки.
1: Самое бадалье. Пустав ферию. Так сад. Сад устейца.